0: меня на свежая смелость, привез приятеля. Рекомендую вам, Онегин, мой сосед.
1: Я очень счастлив.